0: Hi, I'm Dr. Jeannie Constantino, host of the live call-in show, Search the Scriptures Live on Ancient Faith Radio. How many times have you found yourself contemplating one of my assertions or explanations about the Bible? Do you ever come away from the program feeling as though you had learned something new, attained an insight that will have serious ramifications for your approach to the Orthodox Christian life? For over 14 years now, since 2008, I have been doing a deep dive into Holy Scriptures with the Church Fathers as our guides. And in that time, I have heard from countless listeners whose perspectives on the Bible have drastically changed after hearing something on my program, Search the Scriptures, and then later Search the Scriptures Live. It brings me so much joy and satisfaction to know that a weekly live show such as this one can actually affect minds and lives. Glory to God. That having been said, did you know that Search the Scriptures Live is not the result of my efforts alone? Quite the contrary. In addition to the editors, producers, and engineers who work on the program, it takes you, the listener, to make Search the Scriptures possible. That's right. Without your generous contributions to Ancient Faith Radio, there would be no discussions of the resurrection or the end times or the books of the Bible. There wouldn't even be an Ancient Faith Radio. Would you please take a moment right now to add your contribution to those of other faithful AFR fans who help keep shows like Search the Scriptures Live on the air? It's an easy process. Just go to ancientfaith.com and click on the Donate button in the upper right-hand corner. Be a participant, be a partner. Become an Ancient Faith Radio donor today. Thanks in advance for your generosity.
1: Господи, снимай отверзишь уста мы возвестят хвалу Твою. Господи, снимай отверзишь уста мы возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь остужающими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей. Ней спасение ему, Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою. Гласа моим, ко Господу, возвахну, слыша мя от горы святые своя. Азу слух испах восстав, и ко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими в суе. Зубы грешников сокрушила иси. Господне, и спасение на людях Твоим благословение Твое. Азу слух испах восстав, и ко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзидоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадав слякокся до конца весь день седуя хожда, яко лядвия моя наполнишься поругание, не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, оставим сила моя, и свет очью моей, то не со мною. Друзья мои, искренни мои, прямо мне приближься и старше, и ближний моя далече мне старше, и нужда все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголов усуетная, и всивны весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим, на мя веды речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжидает Тебе душа моя, сколь множество Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней, и безводней. Так, а во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, пусть не мое похвалите Тебя, так, а благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоим воздержу руки мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радость и восхвалят Тебя уста моя, аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучався в Тебя, яко был Тебе помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, прельфе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Те иже всуе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут. Царь же возвеселится, Бозе похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучася в Тя, яко был си помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прельфе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи, в мертвых слабой, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей от пиновения выше, положишь имя в рое преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя налила и синамя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе, предан бых и не схождав, Отче мои, из него гости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесит во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, а выдошь мя, яко вода везде, держаши мя вкупе, удалилась и от меня друга, и искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни воздах и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Свои Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, неже в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, неже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, елико от от востоца от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготов престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости Его, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, слушай моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твоего учахся, воздишь Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчези дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, я как Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь и враги моя. И погубишь и все остужающие души моей, яко азрак Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.